Айсити мен не скобо. Ай. Ей, скипи папалаз не скобо. А сам бе, вен. Бегале пагетен тога. Ай. Ангити бати чугу челин кома. Ай, вана ман. Ай.